0: Vous écoutez Radio BLV 93.6.
1: Les sons du monde, les voix d'ici.
2: Я Ганна, я квантовый художник. Я пишу картины, закладываю в них намерения. И каждый раз они исполняются.